0: настоящим патриотам, что угодно. Но я считаю, что это не только внутренняя игра в польском политикуме, но что-то больше, потому что все это связано, я бы сказал, с геополитической ситуацией, поскольку это происходит в момент, я бы сказал, таких соревнований стратегических между правительством и президентом по отношению к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты хотели вывести, да, потому что в Польше есть американские солдаты не на постоянной основе. И был план, чтобы часть из них вывести из Польши и просто не дать замены. Таким образом, я бы сказал, это вера, на которой висит президент, что Соединенные Штаты придут с помощью в случае нападения, и американские парни будут защищать Польшу, полностью бы обвалилась, и этот лагерь, который представляет Навроцкий, просто разрушился. Я бы сказал дальше. Навроцкий сделал еще один здесь контекст этого хода, потому что на самом деле здесь нельзя не сказать, что орден был признан президентом Дудой и лагерем, который поддерживал Дуду, это Право и Справедливость, партия Ярослава Качинского. Делая такой ход, он как будто тоже ударил по ним. Короче, здесь третий как будто последствие этого хода, это борьба Навроцкого, чтобы взять наследие Права и Справедливости, обнулить Дуду, обнулить Качинского, потому что там идет беспощадная война за то, кто будет лидером, поскольку Качинский уже просто не справляется, возникают ассоциации во внутри партии, которые просто беспощадно воюют за наследие. Но я считаю, что здесь ключевой, самый важный контекст, это момент, в котором находимся. Это момент, в котором Украина, президент Украины являются под давлением, которое не останавливается, чтобы заставить Украину пойти на капитуляцию. Является фактом, что Россия не в состоянии добиться территориальных выгод от Украины, что Килзон делает практически агрессию и продолжение, да, невозможной, что чтобы Путин не делал, даже если там будет мобилизировать, не мобилизировать, это без значения, что они проигрывают войну и появляются украинские баллистические ракеты, которые меняют геополитическую ситуацию не только в войне между Украиной и Россией, но прежде всего геополитическую перспективу безопасности Европы, структуру насилия в Европе, потому что массовая, дешевая баллистика в Украине, она, во-первых, меняет то, как воспринимается сила Соединенных Штатов в Европе, и партии, которые на этом опираются, в том числе партия Навроцкий, для него отношения с Трампом это самое святое. Вот в этом контексте это, я бы сказал, серия ударов по Украине, по Зеленскому, по его стойкости. То же самое, как, хотя бы пленки Миндича, да, которых новую серию агентура Вашингтона, да, видит на БУСАП предъявить нам на этой неделе, да, и очень много других моментов, которые в принципе связаны с тем, чтобы отнять у Украины суверенитет, который она приобрела в защитной войне. Так на это вижу. Короче, здесь Навроцкий, с моей точки зрения, является просто человеком Трампа, который пытается ослабить поддержку польского правительства для Украины. Хочу сказать, что Польша очень сильно заинтересована, так как и Балтия, в сотрудничестве с Украиной, потому что только украинские технологии в состоянии обеспечить и уменьшить риск агрессии со стороны Российской Федерации. Только антидроновые технологии, которые предоставляет Украина в состоянии быть реальной защитой.
1: Ну, фоне... До речі, тут, пане Петре, я как раз вийду